0: 蒋中正虽然貌似左派，但一直暗里为军中右派分子撑腰。从二次东征开始，他就多次向我索要共产党员名单。我个人认为，虽然目前依然可以与他合作，但不可完全信任。所以，我跟汪精卫提过，准备把蒋手下的左派和共产党员撤出，另立国共合作的部队。
1: 汪精卫目前还是持左派立场的。
0: 但是他性格软弱，犹疑不定。看来，还是不能把希望完全寄托于他。
1: 我知道，所以我已从黄埔和大元帅府铁甲车队，抽调了一批党员和团员作为骨干，
0: 与李济深的第四军合作，成立了一支独立团，团长是叶挺。
1: 叶挺，那个陈炯明叛乱时勇救中山先生夫妇的叶挺。
0: 没错，他在莫斯科学习期间，就已经秘密入党了。本来果然独具慧眼。我们需要在各方面都做好应对。眼下，国民党二大行将召开，参会代表中，我党占三分之一，左派占三分之一。我们的方针是要扩大左派，孤立中派，打击右派。
2: 你上周不是跟上海汇报了吗？怎么回复的？
3: 没有回复，一定是老头子又开始犯糊涂了。
4: 严严，一定要向中央阐明问题的严重性，
3: 我会继续汇报的。吴廷刚先生，我可以明确的告诉你，不可能。共产国际要我们不能突出我们自己的领导地位，我们已经竭力照办了。现在你让我去跟西山派那帮王八蛋去谈判，绝对不可能。 求他们回来参加国民党二大啊！他们是什么人？一群反革命分子，现在已经骑到我们拖拉拉屎了，我们还要去舔舔那群酒打满的，这是什么啊？这是胯下之辱！你愣着干什么？招示范！Чен，полагаю вы чересчур обеспокоены。
5: Но если не попытаться урегулировать возникшие противоречия между сишанской группой и Гуанчжоу, пустить все на самотек и даже поспособствовать ухудшению ситуации, это приведет к расколу Гамедана. Единый фронт незаменим при нынешней китайской революции. А сохранение целостного и единого Гамедана является крайне необходимым шагом. Таково основное понимание проблемы китайской революции коммунистическим интернационалом. Обращая внимание на ваше высказывание, позвольте напомнить вам, что китайская революция является частью общемировой революции, а коммунистическая партия Китая, в свою очередь, является филиалом коммунистического интернационала. Независимо от того, что вы думаете лично, вы должны единогласно поддерживать Коминтерн и тем самым выполнять свои прямые обязанности.
6: Машина
5: во дворе. Прошу вас.